ᱢᱟᱛᱷᱟᱝᱜᱤ ᱥᱮᱥᱤ ᱱᱩᱝᱥᱤ ᱛᱷᱚᱭ ᱮᱜᱤ ᱛᱷᱚᱭ ᱦᱟᱭᱵᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢᱟᱥ ᱛᱮᱜᱤ ᱮᱡᱮᱢ ᱤᱥᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱭᱛᱩᱢ ᱠᱷᱚᱱᱡᱚᱞ ᱫᱟ ᱫᱟᱞᱚᱢ ᱜᱩᱨᱢᱮᱢ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱤᱝᱵᱟ ᱨᱮᱡᱤᱛ ᱞᱟᱭᱥᱨᱚᱢ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱵᱤᱥᱮᱭᱱᱤ ᱞᱚᱠᱷᱟᱪᱟᱨᱤ ᱵᱟᱥᱮ ᱥᱮᱥᱤ ᱵᱩᱠᱷᱩᱭᱫᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱵᱤᱨᱟᱠ ᱞᱤᱵᱟ ᱢᱟᱨᱩᱯ ᱱᱟ ᱥᱟᱜᱚᱞ ᱵᱟᱱᱫᱮᱜᱤ ᱥᱩᱵᱷᱟ